0: てるよ。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю XVIII столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр.
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставай.
3: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Оставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задею. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
4: Это нам надо.
2: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то они нарисованы, да? Натуральные. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Но это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: собственные.
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин и так

0: crack or shit. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры Воронихина. Ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
2: Я
0: вас вошел в моду, стал национальным стилем, ущерб своей самобытности.
1: Мы занимались Наполеоном,
0: кто
1: а не Сан-Пьером.
0: А? Что? А? Что это су... Запад какой?
3: Скажите,
0: интересно.
3: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, вы что
0: за...
3: сюда в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто отдыхаться.
0: А каким
3: образом? Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалин.
1: Олег, запах формалин.
3: Мы впечатляем такую съемку, как замечательную картину. Видим, видим. Это наша
0: жизнь. Здесь запах.
3: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.